Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Я помню, как не мог оторваться от твоих объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет». Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: 95.4 FM.
1: В Бобруйске 5 часов утра.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: по-русски в 8 часов утра.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгии.

Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидромет.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.
1: До тебя я слушал музыку, а не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом. Я

0: года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидромет.

капель за окном и не до сна, пока мы вдвоем. Рядом со мной утро встречай, нами согрет этот февраль. Там, где рассвет гасит огни, время со мной останови. Там, где рассвет

только ты, мир на двоих, без суеты. И эту нить не оборвать, все за тебя смог бы отдать. Звезды считать с тобой перед сном, счастье всегда в самом простом. Глядя в окно, вместе молчать.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидромет.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

мы с тобой сводим счеты, стоишь ко мне в полоборота, готов, уходя, сжигать все подряд, но это ты зря.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12. В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб «Хатни» всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить жить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: по-русски 13 часов.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометцентром.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Дневной зефир.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим и медленно тает, помнишь?

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: удачи! В фирменных магазинах Ижлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: Слышу голос из прекрасного далека. Голос утренний в сирене.

0: города.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидромет.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Дневной зефир.
1: Новая весна. Лучше посмотрю из окна.

0: за липом.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгород.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

продлевал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в стопках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то, что...

Седая ночь сменится первым утром. Солнце лучи прольются перламутром. В кармане деньги на цветы, в другом ключи от дома. Какие любишь ты, не знаю, ведь мы не знакомы. Не знаю, о чем мечтаешь ты сейчас под вечер. И приближаешь ли, как я, минуты нашей встречи. Читаешь

Всем привет, это Диггер. Вы слушаете мой новый трек «Не встречу лучше» на самом сладком радио «Зефир FM».

0: Тобольске 16 часов.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: мной.
1: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидро.

0: опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ от Светланы Глагола.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Вечерний зефир.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

одиночество из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

0: Вечерний зефир.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

если честно.

0: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr FM.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

0: сделано в Беларуси.
1: Что было трудно говорить, не смог.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.